0: Брахмаран рабасе кусуме.
1: Мрак манерит, ита мулилинган ngarubung sekarang.